0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Юлия Савичева на радио «Дача». В сердце каждого из нас живет и любовь, и радость, и печаль, и самые яркие мгновения. Но вот какие из них будут на первом плане, зависит только от нас. Советую слушать хорошую музыку почаще. Давно известно, она влияет на наше состояние самым лучшим образом. От классической музыки до радиодачи. Вот чего хочется пожелать всем дорогим слушателям радиодачи. Друзья, ну что ж, разогреваемся дальше. Скоро рассвет, между прочим. Но если смотреть по московским меркам, я уж не знаю, в каждом регионе, конечно же, свое время. Далее послушаем Дениса Клявера, Руслана Олехно и Ирину Аллегрову. Оставайтесь с нами.

Певица Кая на радио «Дача». Желаю всем нам бесконечное количество хитов, а лучшие из них, чтобы мы услышали на дне рождения радио «Дача». Да, друзья, близится долгожданное юбилейное шоу фестиваля «Дачные песни». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем, конечно же, вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Полину Гагарину, Ольгу Зарубину, Султана Лагучева и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». И кто любовь эту выдумал? А еще через несколько часов все, кому на работу завтра, скажут, и кто это утро выдумал. А после выходных мы все будем говорить опять этот понедельник. И вот так по кругу. Что сказать, друзья? Такова жизнь. Ничего тут не поделаешь. Остается только радоваться и наслаждаться. А что еще делать? Жизнь, как мы знаем, только одна. Далее позитивный хит всеми нами любимой певицы Натали. Еще послушаем группу «На-на». Ну и рубрика «Удачный момент» завершит этот час.
1: Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет свою маму. Мы с Никольского. И хочу, чтобы поставили песню «Роман Винтаж». Мама, мы тебя любим. Спасибо, радио «Дача».

Думаю, за время несложной концовки песни все мы успели выучить слова. Группа Ума Турман прямо сейчас на радиодаче. Да и зачем испытывать свою память на прочность, если мы просто для развлечения на отдыхе напеваем любимую песню? Лично я постоянно так делаю, иногда даже кажется, почему я все еще сам не пишу стихи. Да, друзья, дальше напеваем хит группы «Фабрика» Зайнаб Махаевой и Андрея Губина. Ох, как много артистов у нас дальше, интересных песен еще больше. Оставайтесь с нами, будет душевно. Ну и самое главное, друзья, самое лучшая всегда музыка только здесь.

0: Анна Семенович, Алексей Петрухин на радио «Дача» зажигательно раскачивают утро для всех нас. С такими хитами лето 2026 просто обречено на успех, согласитесь. Именно под такие ритмы хочется пожелать прекрасного отдыха, замечательного отпуска, друзья. Ну и, конечно же, хороших надвигающихся выходных. Да, понимаю, рабочий день еще не начался, а мы тут уже желаем выходных. Ну что поделать, друзья, песня, по-моему, обязывает. Ладно, послушаем, что нам приготовили другие звезды радио «Дача». Послушаем совсем скоро хит Николая Баскова, Криса Кельми и группу «Чили». Что ж, будет интересно, будет душевно, ну и самое главное, весело, друзья. Солнце уже начинает вставать, и я думаю, что многие из нас, люди самых ранних профессий, тоже начинают приоткрывать свои глаза. Доброе утро.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Знаем, знаем, Маки. Группа Чили на радиодаче. И, между прочим, закон ограничивает не все маки, а только те, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Ну а все остальные цветут и пахнут на полях дорог и полей нашей огромной страны и всей географии вещания радиодачи. Поэтому, друзья, да, маками по-прежнему можно любоваться, их можно вдыхать. Не все так плохо. Все очень даже замечательно. Так, далее послушаем музыкальную историю группы «Иванушки Интернешнл» и певицы «Слава». Ну и не забывайте о том, что рубрика «Удачный момент», как всегда, в конце этого часа узнаем, кому поздравили на этот момент.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача». Попрошу.

часов утра. С вами Радио Дача.

певица Максим на радио «Дача». И сколько раз нам говорили взрослые в детстве: не урони, не сломай, не трогай, не балуйся и еще много-много всего. Вспоминаете? И вот, наконец, трудный возраст закончился, мы давно сами уже взрослые и можем делать, казалось бы, все, что хотим. Но в голове-то то самое воспитание: не потеряй и не сломай. Вот так вот, друзья. Хорошо это или плохо, но, возможно, нас взрослые уберегли тогда от каких-либо невзгод. Скажем им спасибо. Так, послушаем дальше Егора Крида, Наталью Гордиенко, «Високосный год». Друзья, это радиодача. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Ту на радио «Дача». Так и запишем. Себя не меняю, не сдаюсь, не страдаю. И быстрое свидание можно считать на этом законченным. Теперь посмотрим, что ответит мужчина, друзья. Ну, отвечать у нас будет Александр Барыкин. Послушаем его хит через несколько минут. А перед ним еще послушаем Наташу Королеву и группу «Республика».

0: Группа Бис на радио Дача. Екатерина прекрасно знает, что в такой ранний час может звонить только он. Будильник. Проснуться помогут мысли о завтраке, ароматном кофе и, конечно же, добрые слова в начале дня. Так вот, слушайте. Доброе утро. Говорю всем, кто на волне радио Дача. Друзья, у микрофона Иван Никитин. И вот вместе с вами тоже начинаю входить в новый день. Солнце уже встало, поэтому, следуя его примеру, можно тоже начинать новый день. Друзья, пусть все будет замечательно, пусть все будет хорошо, тем более, что заключительный день рабочей недели не может нас не радовать хорошими новостями. Ну что ж, остаемся на классной, душевной, искренней волне. Совсем скоро у нас на очереди группа ПМ. Далее узнаем шуточный трек, который заказали в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любима, хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Певица Согдиана на радио «Дача». Если у вас отпуск, то стоит только услышать слова о небе, солнце, воде и природе, как автоматически песня становится частью отдыха и создает атмосферу легкости. Именно такого лета хочется пожелать всем нам, поэтому скрестим пальцы на удачу, чтобы июль и август радовали нас еще более жаркой погодой и теплыми ночами. В студии «Радио Дача» Иван Никитин. Всем доброе солнечное утро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, в днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
3: Но беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: 26 июня, пятница. Овны, близнецы и львы будут буквально притягивать внимание окружающих. Возможны интересные знакомства, неожиданные предложения и ситуации, в которых придется быстро принимать решения. Тельцы, девы и рыбы смогут почувствовать удовлетворение от хорошо выполненной работы. Сегодня важно не обесценивать свои достижения. Даже небольшой результат заслуживает признания. Раки, скорпионы и козероги будут склонны к серьезным размышлениям. Некоторые вопросы потребуют честного ответа самому себе. Весы, водолеи и стрельцы могут почувствовать приглашение, предложение или новость, которые нарушат привычный порядок вещей. Не спешите отказываться от нового опыта.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Султан Лагучев на радио «Дача». Согласно закону о режиме тишины, в квартирах сделать музыку погромче мы сможем уже с 7 утра, а пока расскажу о хорошей новости. Потерпите чуть-чуть. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории, ну и, конечно же, своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Леонид Агутин на радио «Дача». «Рассвет» — это действительно красиво, заявляю с полной ответственностью, поскольку встречаю его вместе с вами на волнах самого душевного радио. Из моих окон сейчас мир синего цвета, поскольку сижу высоко, гляжу далеко. Но уже буквально через час смогу спуститься на улицу и увидеть все краски дня. Иван Никитин вместе с вами в студии «Радио Дача». Друзья, через пару минут послушаем хит Дмитрия Маликова, ну и, конечно же, узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Архангельска. Хотелось бы передать привет коллективу тепличного хозяйства и заказать песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Всем хорошего дня, спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: Авраам Руссо на радио «Дача». Да, друзья, продолжается не только дачный сезон, но и свадебный тоже в разгаре. Что общего между этими событиями, спросите вы? А то, что оба этих сезона объединяет лето. Одни строят дачу, другие – семью, одни выращивают урожай, а другие подумывают о том, чтобы завести детей. И хорошо, что все это прекрасно сочетается с музыкальной атмосферой радио «Дача». Прямо сейчас узнаем, какую атмосферу рисуют синоптики на сегодня, и снова вернемся к лучшим хитам.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, днем до 21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Владимир Пресняков на радио «Дача». Особенно если мы в отпуске, не нужно рано вставать, делать можно что хочешь. Вот тут мы тоже скажем: да я просто красавчик. Кстати, с Владимиром Пресняковым мы скоро встретимся вживую в Москве на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с лучшими и любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Арены еще увидим Николая Баскова, исполнителя «Шаман», Александра Шоуа и группу «Непара», и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, в днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
0: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Стас Костюшкин на радио «Дача». Человеческая скромность украшает, впечатляет и привлекает всегда. Что скрывать, это действительно так. А вот скромность в пятницу – это что-то совсем невероятное. Думаю, тут два варианта. Либо мы еще не проснулись, либо мы еще не ложились. А во всех остальных случаях пятница говорит и танцам, и жизни – тысячу раз да. Далее встречайте мою коллегу Марию Федорову. Всем желаю самой лучшей пятницы. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
11: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
15: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
16: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я Исту, меня зовут Кристина. Хочу передать привет своей маме Наде и пожелать ей хорошего настроения и хорошего дня. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «Твой веночек». Спасибо.

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Румыния сделала первый шаг к объединению с Молдавией. Россиянам стал доступен новый банковский продукт. Калужская область поднялась в рейтинге качества жизни. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Румыния сделала первый шаг к объединению с Молдавией. Палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Далее документ передадут на рассмотрение в румынский Сенат, верхнюю палату парламента. В тексте отмечается, что Бухарест должен начать переговоры об окончательном слиянии с Кишиневым. Россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Новый банковский продукт заработает с 1 января. В Госдуме считают, что это поможет жителям страны накопить деньги на покупку квартиры, финансирование возведения дома или участие в долевом строительстве. Банк также может предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Все договоры будут застрахованы. Калужская область поднялась в рейтинге качества жизни. По оценке агентства стратегических инициатив, наш регион вошел в топ-15 лучших субъектов по данному показателю. При этом ведомстве изменили методологию составления рейтинга, включив туда показатели эффективности высших должностных лиц. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: призом того, кто отправится в финал бороться за главный приз. И прямо сегодня получит чудесный подарок для удачного отдыха. Уже в этом часе имя победителя выясним. Возможно, этим победителем станете вы. Также узнаем, кому сегодня повезет. Рубрика «Гороскоп» на радио «Дач». Впереди чудесная музыка для вас. Исполнят хиты свои Игорь Николаев и Николай Басков. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Вот он, гороскоп на радиодаче на 26 июня, пятница. Овны, близнецы и львы будут буквально притягивать внимание окружающих. Возможно, интересные знакомства, неожиданные предложения и ситуации. Тельцы, девы и рыбы смогут почувствовать удовлетворение от хорошо выполненной работы. Сегодня важно не обесценивать свои достижения. Раки, скорпионы и козероги будут склонны к серьезным размышлениям. Некоторые вопросы потребуют честного ответа самому себе. Весы, водолеи и стрельцы могут получить приглашение, предложение или новость, которая нарушит привычный порядок вещей. Не спешите отказываться от нового опыта. Удачной вам пятницы! Желаю, оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое утро не пропустите.

0: На радиодаче одна из свежих песен в исполнении Натальи Подольской. Композиция «Не бояться». А сегодня еще свежее будет премьера. На сей раз Наталья Подольская поработала в дуэте с Региной Тодоренко. И вместе они записали композицию «Подруга», которую услышите на радиодаче. Сегодня в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени. Не пропустите. И любимые хиты ловите далее. Очень скоро будем слушать группу «Чили» и Стаса Михайлова.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, в днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Хохлома» из топленого молока, 50% торговая марка «Фестиваль сыров», 1 килограмм, 619,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
13: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Шикарная акция от радиодачи «Лето с сюрпризом» шагает по стране. И самое время узнать, кто же пройдет финал под номером 13. И получит от нас классный приз для удачного отдыха. И в финале поборется за главный подарок. Напомню, друзья, 28 августа мы разыграем два главных приза. Круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И у нас на связи город Красногорск. Виктория, которая приняла участие в акции «Лето с сюрпризом» и отправила нам настоящий портретный натюрморт. Виктория, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну, фотографии у вас, хочу сказать, невероятнейшие. Вы в роли бабочки лежите, а крылья – это помидоры, огурцы, это огромное количество. Как пришло в голову сделать такой креативный снимок? Кто подсказал? Дети, наверное?
2: Да, дети. В конце августа мы с детками собирали как раз помидоры и огурцы, и они увидели на грядке настоящую бабочку, и вот, в общем-то, и решили собрать вот такую замечательную из огурцов и помидоров бабочку.
1: И вы с леопардовым тельцем, получается, бабочка необычная.
2: Да-да, ну, так получилось, только леопардовое тельце было в наличии у меня.
1: И это прекрасно. Виктория, потрясающий снимок. Мы его просто смотрели всей нашей командой «Радиодача». И вручаем вам классный фирменный подарок. Сумку-термос, которая пригодится везде. На все случаи жизни. Это еще не все. Спасибо. Вы проходите финал, Виктория, под номером 13. Надеюсь, это счастливое число для вас.
2: Да, для нас очень. У нас и квартира, и дом.
1: Номер 13 потрясающий. И вот еще одна цифра 13 тоже в вашей копилке. 28 августа вы поборетесь за главный приз, за круиз, за путешествие из Сочи в Турцию. Вот так.
2: Ух ты, класс, спасибо, здорово. Будем ждать с нетерпением.
1: И мы тоже будем ждать прекрасного вам лета, больше ярких, интересных фотографий. Привет детям.
2: Спасибо.
1: Все, отличного вам утра и до свидания.
2: До свидания.
1: Виктория, молодец. И вы, друзья, тоже участвуйте в нашей шикарной всероссийской летней акции «Лето с сюрпризом». Загружайте свои яркие, необычные летние фотографии на сайт radiodacha.ru. Напишите небольшой рассказ и побеждайте. Всем участникам желаем удачи. И ждем, конечно же, свежие фотографии.
0: «Лето с сюрпризом» на «Радиодача». Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
3: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача».
4: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2020. 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
20: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточный ром.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Татьяна из Кургана. Хочу послушать песню «Хочу колечко» в исполнении Елены Воробей. Всем радиослушателям хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо, радио «Дача», большое.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов в Таврия, которые ежедневно следуют в республику и из нее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Известно, что ежедневное отправление на полуостров из него ограничится 7 составами. Все указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Кроме того, уточняется, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров автобусами по разработанному расписанию. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. В Роскачестве рассказали, как вычислить мошенников в интернете. Ведомстве заявили, что обнаружить аферистов в сети довольно просто. Они всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решений. Там посоветовали согражданам обращать внимание на канал связи и не доверять поддельным номерам и фейковым страницам в интернете, а также рекомендовали запрашивать доказательства и документы при предложении услуг или сделок, чтобы выявить мошенников. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Кому какая разница» в исполнении Ирины Аллегровой. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: участие. За самые интересные снимки команда «Радиодачи» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Напомню, в конце лета, 28 августа, мы разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Сегодня наше поздравление Виктории из Красногорска, а в понедельник узнаем имя финалиста под номером 14. Вот такой расклад. И скоро узнаем на «Радиодаче», какое событие можно отметить сегодня, 26 июня. Впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня и завтра в нашей стране проходят праздники выпускников школ. Это очень важное событие в жизни каждого человека, путевка в большую самостоятельную жизнь. То, ради чего мы каждый день ходили в школу и изучали школьные предметы. Команда «Радио Дача» поздравляет всех причастных с праздником. Желаем удачи во взрослой жизни и больших успехов. И привет родителям, конечно!
0: Праздник каждый день на «Радио Дача».

0: без зажигательных танцев. И они сегодня обязательно вернутся в эфир в 20:00 по московскому времени вместе с программой «Диско-дача». Присоединяйтесь и вы, танцуйте дома или на даче в компании зажигательных отечественных хитов. Будем ждать вас. И будем все вместе подпевать далее на радиодаче классным композициям группы «Корни» и группы «Вирус». А еще здесь в ближайшее время появится Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс с танцевальной версией новинки «Все слова о любви». Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Булочка яблочная со штрайзелем – 32 рубля. Печенье «Фитнес» 100 граммов – 34,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: В воздухе уже давно лето и пахнет выходными. Завтра они наступят, будем проводить их в компании «Радиодача». А пока готовимся, наслаждаемся пятницей. Скоро будем слушать Филиппа Киркорова и исполним пятничную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Оставайтесь с нами, всем отличнейшего настроения.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидколёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмаланом. Эмалан. Коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмалан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения. Город Москва. Улица Баконинская, 69. Строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса.
16: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вова, я из города Ростова. Хочу заказать песню «Остаться собой». Передаю привет своей маме Лене. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Румыния сделала первый шаг к объединению с Молдавией. Россиянам стал доступен новый банковский продукт. Калужская область поднялась в рейтинге качества жизни. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Румыния сделала первый шаг к объединению с Молдавией. Палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Далее документ передадут на рассмотрение в румынский Сенат, верхнюю палату парламента. В тексте отмечается, что Бухарест должен начать переговоры об окончательном слиянии с Кишиневым. Россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Новый банковский продукт заработает с 1 января. В Госдуме считают, что это поможет жителям страны накопить деньги на покупку квартиры, финансирование возведения дома или участие в долевом строительстве. Банк также может предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий. Все договоры будут застрахованы. Калужская область поднялась в рейтинге качества жизни. По оценке агентства стратегических инициатив, наш регион вошел в топ-15 лучших субъектов по данному показателю. При этом ведомстве изменили методологию составления рейтинга, включив туда показатели эффективности высших должностных лиц. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: каждым годом замечаешь все больше и больше подробностей. И чудесно, если есть возможность этот мир увидеть лично. Вижу, кстати, что далее на радиодаче отличная музыка ожидается. Будем слушать Юлианну Караулову, группу Hi-Fi, Таисию Повали. Также будет песня Ульяны Каракос в рубрике «Тот самый хит». И вашу, конечно же, заявку музыкальную мы с радостью исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните и проводите пятницу хорошо, там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Луна нынче растущая, и принято считать, что сегодня можно и нужно сажать огурцы, кабачки, перцы, томаты и многое другое для второго урожая. Да и вообще весь дачный сезон мы на Радио Дача помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено» в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже завтра. А совсем-совсем скоро отличные хиты обещаем вам на Радио Даче от группы «Комбинации» и Ольги Бузовой. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, в днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Фабрика на Радиодаче. Отличная новость. В этом году девчонки придут поздравить Радиодача с 20-летием. Примут участие в нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще с нами в этот вечер будут Николай Басков, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, «Шаман», группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Далее будем слушать на радиодаче Сергея Лазарева, который тоже примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Всем шикарной пятницы!
1: Реклама.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово,
5: но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Вирус не мог, на суточно ров.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Матвей, и я из Перми. Я хочу передать привет своей близкой подруге Ксении. Желаю ей отличной пятницы и прошу поставить любую песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий. Выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомстве, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Берега мечты» в исполнении Стаса Михайлова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Сегодня на нашем 7-м этаже счастья, где располагается студия «Радио Дача», состоится прекрасная встреча в звездное шоу «Назад в будущее». Придет Жан Мелимеров, проведет с нами целый час, будет интересно и музыкально. И вы включайте приемники в 5 вечера по московскому времени и слушайте внимательно. Пятница в самом разгаре, проводим ее вместе. И будем в скором времени подпевать классным хитам «Seven Rose», Наташи Королевой и Сергея Ростова на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, в днем до 21. Хорошо там, где есть

Самое козырное место летом в саду у реки. Здорово, если там тоже стоит приемник, настроенный на радиодачу, или умная колонка. Это значит, что любимой музыкой вы точно будете обеспечены. Скоро будем слушать Ани Лорак и группу «Нана», а вечером приглашаем вас на зажигательные танцы в компанию программы «Диско-дача». Начало в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь все и танцуйте дома или на даче под лучшие зажигательные отечественные хиты. Шикарной пятницы всем!

0: Программа по заявкам. Удачный час. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать приветы. Перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит от участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Дениса Клявера. Всем желаю легкой пятницы.
1: Удачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
9: Денис Клявер.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Муслим, я с Московской области. Привет всем близким, родным, друзьям, своей жене. Всем желаю здоровья и хорошего дня. И заказываю песню «Ты уйдешь». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Южной Корее стал модным шоппинг без покупок. В Госдуме работают над решением топливного кризиса. Кражи остаются самыми распространенными преступлениями на Калужской земле. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее стал модным шоппинг без покупок. Корейцы массово пользуются сервисами, которые позволяют выбирать товары, еду или билеты, но не тратить на это деньги. Большинство пользователей при этом отмечают, что получают удовольствие от процесса, сравнимое с эмоциями от настоящих покупок. В Госдуме работают над решением топливного кризиса. Парламентарии, в частности, одобрили поправки в налоговый кодекс, которые должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Речь идет о продлении льгот для модернизации нефтеперерабатывающих заводов и дополнении механизмов компенсации при импорте топлива. Впервые при расчете таких выплат будут учитывать цены на бензин в Индии. Кражи остаются самыми распространенными преступлениями на Калужской земле. Как отчитались в областном главке МВД, с начала года в регионе было зарегистрировано свыше 3800 преступлений, и треть всех правонарушений приходится на кражи. Второй по значимости категории остаются мошеннические действия. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Вот и началась пятничная программа по заявкам «Удачный час» на радио «Дача». Мария Федорова с вами. Жду поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните или пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. Пожалуйста, несколько сообщений уже есть в наличии. Кристина отправляет привет в Брянск, пишет: «Вячеслав Александрович, улыбнись». Так, Вячеслав Александрович улыбается, уже чувствую. Привет Тасе от Маши. И большой нежный привет Викуле от мужа Ивана, дорогая моя. Желаю тебе отличных наступающих выходных, хорошего настроения и легкой дороги домой. Обязательно встречу. А пока встречайте на радиодаче Николая Баскова с шикарной песней «Сердце на сердце».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лена, я из города Ставрополь. Хочу передать привет своим коллегам и попрошу поставить песню Татьяны Булановой «Старшая сестра». Спасибо, радио «Дача».

удовольствием прочитаю сейчас ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс радиодачи на номер 8-910-004-49-24. Николай из Барнаула поздравляет любимую супругу Светлану с днем рождения. Пишет: «Люблю ее, желаю здоровья и долгих лет жизни». Мария, город Петров-Забайкальский, на связи. Передает привет парням из «Автодор Октябрьский», «Правобережный», город Иркутск отправлено. Игорю Быстрячкову большущий привет передают коллеги. Желают отличного отпуска, ровного загара. И маме Наташе хорошего дня пожелал сын Костя. Пишет: «Мамочка, я тебя люблю». Песню будем слушать в исполнении Ирины Круг на радиодаче. Композиция называется «Выдумки в летнем саду».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню из Москвы. Меня зовут Маргарита. Я хочу передать привет своей любимой семье, пожелать всем хорошего настроения и хочу заказать песню группы «Хай-Фай». Спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Ленинграда, и я передаю привет своей лучшей подружке Ксюше и желаю ей всего самого наилучшего. Заказываю песню Нюша, спасибо, радио.

0: Удачный час.
1: Ваши сообщения с удовольствием прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Елена из Москвы поздравляет всех выпускников с окончанием школы, желает им исполнения желаний, здоровья и благополучия. Присоединяемся. Аня отправляет привет Ларисе Александровне. Далее Варвара, город Курган, на связи. Привет маме. Мамочка, люблю тебя, пишет ваша дочь. И Вере Шапочкиной большой привет передает лучшая подруга Эльвира. Желает отличных выходных и интересных экскурсий в Санкт-Петербург. Молодцы, друзья, выходные даром не пройдут, чувствую. Вернусь к вашим сообщениям на радиодаче уже в ближайшее время. Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество проверенное.

0: Ставка за сварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария. Я из Санкт-Петербурга. И очень хочу передать привет своему брату. Зовут его Алексей. И прошу для нас с братом поставить песню «Руки вверх». 18 мне уже. Спасибо, мое любимое радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Перед тем, как прочитаю свежую порцию сообщений в программе «Удачный час» на Радио Дача, с большой радостью напомню о нашем большом событии 20-летии Радио Дачи, которое мы отметим 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И гости ожидаются самые желанные, наши большие друзья, таланты. Среди них Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, Кайметов, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И теперь к вашим знаменательным датам, событиям переходим. Лидию Петрищеву с юбилеем поздравляют родные и близкие. От всего сердца желают крепкого здоровья, удачи, каждый день счастья, исполнения всех заветных желаний. С любовью, муж Андрей, дочь Виктория, сын Денис, племянники, братья, сестры и, конечно же, родители. Аня отправляет привет своей маме Ларисе, любимому мужу Александру Альшанскому. Пятничный привет шлет Вера, крепко обнимает. И девчонкам Свете, Марине и Насте отличных выходных желает ваша коллега Валерия. Пишет: девчонки, еще немного и все отправимся по домам. Ох, отсчитываем минуты и часы вместе с вами и будем слушать прямо сейчас на Радио Дача Зайнаб Махаеву. «Сердце на костре» называется песня.

0: ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те послания, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Большой привет девчонкам Ирине и Татьяне. Желаю отличных выходных, пишет Елена Благинина. Танюшке кайфануть в аквапарке и спа. И Ришка, не делись, наверное, своими планами на выходные, а меня повезут на дачу работать, а лучше бы на море. Ну что ж, Елена, подождите всему свое время. Сначала поработайте, потом отдохнете на море. Любимому мужчине Валерию отличных наступающих выходных желает Татьяна. Пишет, любимая дача ждет нас. Вот, молодцы какие, стахановцы. Сестре Ане отличного отпуска на море желает Яна. Отлично загореть и набраться сил. Лариса Невзорова передает привет своей подруге Ирине Крапивиной. И сыну Женечке хорошего дня желает мама Елена. И вы отправляете сообщение в программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже совсем скоро их прочитаю.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Самарской области. Прошу поставить песню группы «Нэнси Ива». И передаю привет дорогому сыну Виктору и дочке Наталье. Спасибо вам огромное, радио «Дача». Хорошей пятницы.

0: И вновь возвращаясь к вашим драгоценным посланиям в программе «Удачный час» на Радио Дача. Надежда Анатольевна вот что пишет. Здравствуйте, Радио Дача. У нас в Усолье-Сибирском дождь, гроза. Мы купаемся в бассейне. Здоровья нам крепкого. А привет в Белгород родственникам Наташи и Паши. Отправленные. Приятных вам заплывов в бассейне. Далее от Сергеенко Светланы со станицы Тбилисской Краснодарского края сообщение прилетело. Наслаждаюсь отпуском. Первые 5 дней практически прошу. Шуршали. Хорошо-то как. Сейчас приготовила вареники с клубникой. Очень вкусненько. Светлана, приятного аппетита вам. Отличного отпуска. Татьяна отправляет привет девчонкам Алене, Ирине и Татьяне. С наступающими выходными поздравляет. Пишет, оторвитесь по полной. И еще один привет друзьям Авдеевым и Струевым. Отдохните на природе. За нас тоже от души. Семья Казанцевых это сообщение прислала. Друзья, всех с наступающими выходными. Песню на радиодаче будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко. Оставайтесь с нами.
1: Я сердце про.

0: Удачный час.
1: И финальные сообщения принимайте в программе «Удачный час» на радио «Дача». Ольге Моревой привет передает Паша. Желает отлично отдохнуть на даче. Кристине и Максу скорейшего завершения ремонта желают родители. Обещают приехать помочь. Сыну Валере привет от папы Игоря отправляется. Людмила поздравляет своего мужа Юрия с днем рождения. Желает ему здоровья, удачи и исполнения желаний. И Сергей из Иркутска поздравляет свою тетю Валентину Ивановну Ветрову с днем рождения. Пишет, пусть все мечты сбываются, любовью сердце согревается, жизнь дарит радость, вдохновение и много счастья. С днем рождения! Так, еще одно послание подоспело. Поздравляем с юбилеем нашу младшую сестричку Марину Алексеевну Рязанову. Желаем женского счастья, здоровья. Мы тебя очень любим. Твои сестры Дерюшкины и Печенек. Так, и еще одно поздравление. Точнее, просто привет. Ну какой? Привет мужу Ивану в город Гагарин. Хватит работать. Время обеда. Очень сильно люблю тебя. Сообщение от Юли. Так, всех именинников этого дня поздравляем с днями рождения. Послушаем в ближайшие минуты классную праздничную песню Юры Шатунова и еще одну заявку музыкальную исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете радио «Дача». Не прощаюсь.
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я из Собинки. Передаю привет Розе. Желаю ей здоровья, всего самого лучшего, отличной работы. Это последний день на работе. И хочу поставить песню Леонтьева «Казанова». Спасибо, радио «Дача».
1: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. «Казанова». Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморозил.

слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в настоящий момент сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер страны Александр Новак. Он рассказал, сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время. Вице-премьер также добавил, что ажиотаж на отечественном рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Напомню, ранее в правительстве заявили, что держат ситуацию с ценовой динамикой на постоянном контроле. В то же время российские нефтяные компании реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка. Рособорнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах. Такое заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. По его словам, в программу войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов и проведения учебных сборов для старшеклассников. Уточняется, данное изменение направлено на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. Как пишет РИА Новости, решение принято до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов. Напомню, ранее ведомство ограничило ввоз многих армянских продуктов, в том числе овощей и фруктов, а также минеральной воды. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 64 копейки. Стоимость евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Ожидания порой изматывают, но так приятно, согласитесь, получить то, о чем мечтали. Вот они, целых два выходных буквально на пороге, а пока наслаждаемся пятницей в компании «Радио Дача». Отличная музыка у нас впереди. Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс исполнят свою танцевальную версию композиции «Все слова о любви». Владислав Агафонов появится в эфире. И ваша заявка обязательно будет исполнена в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните. Всем желаю пятничного настроения.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Бифштекс классический 100 граммов 54,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.
10: Радио «Дача», телефон.

0: Юность — это когда тебе 20 и вся жизнь впереди. Наверняка это же можно отнести к радиодаче. 20-летие в этом году отмечаем и праздновать будем масштабно 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И ваши любимые артисты придут нас поздравить. Наши большие друзья, среди них Михаил Шафутинский, «Шаман», Александр Иванов и группа «Рондо», Ольга Зарубина, Полина Гагарина, Виктория Дайнека и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите песни для души, для вашего пятничного настроения. Совсем скоро будем слушать классные хиты «Артик и Асти» Артема Качера, группа «Веселые ребята» заглянет к нам и Филипп Киркоров собственной персоной. Всем приятного настроения, будем вместе.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Звук поставь.

0: Компания «Радио Дача» всегда все свои. Вот так вместе продолжим наслаждаться сегодняшним предвыходным днем. В общем-то, я уже готова уйти, но для того, чтобы вернуться в 5 вечера по московскому времени, ведь сегодня пятница, это значит, что будет запущено звездное шоу «Назад в будущее», и мы вместе с Александром Жилавским встретим в эфире Жанна Милимерова. 17:00 по московскому времени старт программы, присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. Этот час обещаю завершить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит Егора Крида. До новых встреч, Мария Федорова, «Радио Дача». Через 10 минут встречайте здесь в эфире Даню Борисова.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». «Радио Дача».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: один. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я нахожусь в СНТ «Родник», Солнечногорский район. Всем горячий пламенный привет, всем соседям любимым. Ставлю для всех песню «Гранитный камушек, Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: В Южной Корее стал модным шопинг без покупок. В Госдуме работают над решением топливного кризиса. Кражи остаются самыми распространенными преступлениями на Калужской земле. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее стал модным шопинг без покупок. Корейцы массово пользуются сервисами, которые позволяют выбирать товары, еду или билеты, но не тратить на это деньги. Большинство пользователей при этом отмечают, что получают удовольствие от процесса, сравнимое с эмоциями от настоящих покупок. В Госдуме работают над решением топливного кризиса. Парламентарии, в частности, одобрили поправки в налоговый кодекс, которые должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке горючего. Речь идет о продлении льгот для модернизации нефтеперерабатывающих заводов и дополнении механизмов компенсации при импорте топлива. Впервые при расчете таких выплат будут учитывать цены на бензин в Индии. Кражи остаются самыми распространенными преступлениями на Калужской земле. Как отчитались в областном главке МВД, с начала года в регионе было зарегистрировано свыше 3800 преступлений, и треть всех правонарушений приходится на кражи. Второй по значимости категории остаются мошеннические действия. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: В исполнении Елены Ваенги. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
5: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: чего только не сделаешь для любимого человека. Захочет он полетов и летать научишься. Силу этого чувства не остановить, не скрыть. Особенно приятно отправляться во всевозможные путешествия в пятницу, потому как сама атмосфера этого дня окрыляет. Надеюсь, друзья, у вас сегодня получится добраться туда, куда лежит душа, и как можно скорее. Сделать это лучше всего будет под музыку радиодачи. Ее у нас для вас много. Ставить хиты буду я, Даня Борисов. Всем отличного дня. Скоро послушаем новинку Сергея Лазарева и Полины Гагариной. До этого не пропустите Иванушек Интернешнл и Евгения Григорьева на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Горячая новинка двух мастодонтов отечественной эстрады Сергея Лазарева и Полины Гагариной в эфире «Радио Дача». Слушаем песню «Happy End». Я уверен, она будет отлично смотреться, друзья, на строчках нашего чарта, на строчках «Горячей десятки». Помочь песне добраться до нашего хит-парада можете только вы, если будете часто заказывать новинку «Happy End» в рубрике «Удачные моменты» в программах «Удачный час». Ну а расставим ваши любимые песни по местам мы сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Дача». Еще в «Горячей десятке» нас будет ждать большая премьера. Свою новую песню «Подруга» представят Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Не пропустите это интересное музыкальное событие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party. The first
1: time. Не было, еще разочек.
2: Давай устроим пати.
3: Какую фразу люди чаще всего слышат в пятницу? Давай устроим пати. Лично мне два предложения поступило, все никак не могу на них решиться. Надеюсь, что и у вас тоже, друзья, вариантов, как провести этот вечер пятницы. Масса, и каждый из них предполагает в себе прослушивание эфира радиодачи, потому что в пятницу вечером у нас еще и специальный танцевальный плейлист выходит для вас. Называется он «Диско-дача». Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Ну а до финала этого часа не пропустите классный хит Александра Буйнова и потрясающую песню Ольги Бузовой на волнах радио «Дача» совсем скоро.
4: Дачные объявления. Вы звоните.
5: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
6: Вы поздравляете.
7: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
4: Вы говорите теплые слова.
7: Бабушка, я тебя люблю.
4: Это ваш
6: удачный момент.
4: В конце каждого часа на радио «Дача».
8: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Руслиму на суточно.ру 6+.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий Дмитриевич, живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать музыкальный привет всем жителям Тобольска. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, успеха во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении Буйнова. А вам, радиодача, огромное спасибо!

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Оман организовал коридор для эвакуации судов из Персидского залива. В Минтрансе опровергли запрет на праворульные автомобили. Более 140 тысяч калужан приняли участие в голосовании по благоустройству. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Оман организовал временный морской коридор в Ормузском проливе. Корабли, которые захотят им воспользоваться, должны будут следовать по спецмаршруту и координировать движение с властями. Ранее в международной организации высказали планы эвакуировать около 11 тысяч застрявших в заливе моряков. В Минтрансе страны опровергли слухи о запрете праворульных автомобилей. Такие планы не обсуждаются, подчеркнули ведомстве. Ранее в Минтрансе заявили о желании провести комплексный анализ управления машинами с правым рулем. Сбор подобной аналитики необходим для контроля над безопасностью дорожного движения и не предполагает введение ограничений, подчеркнули в министерстве. Почти 142 тысячи калужан приняли участие в опросе по благоустройству. Свои проекты на голосование представили все 26 муниципальных образований региона. Территории, которые получили наибольшую поддержку жителей, будут благоустроены в следующем году. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: песня любого человека в пятницу. Все мы хотим сказать рабочей неделе «хватит, довольно», но в то же время чего нам уже бояться, да? Все самое страшное позади, вот впереди, наоборот, все самое лучшее в виде выходных в размере 2 дней. Надеюсь, ваши планы на субботу и воскресенье уже готовы. Мы все это дело оформим музыкально. Скоро на радиодаче хиты Варвары, Александра Маршала, а также Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

ничего приятнее дороги к дому. Она всегда долгожданно пролетает быстро, особенно в пятницу. Вместе с певицей Варварой не перестаем поздравлять всех с финалом рабочей недели. Выражаю надежду, друзья, что ваша трудовая пятница совсем скоро окажется позади. Пока ждем этого момента, море классных песен послушаем. Скоро на радиодаче хиты Юрия Антонова, «Не пары» и группы «Руки вверх». Отличного всем настроения пятничного, друзья.

0: Поверьте в мечту, друзья, и она осуществится. Это вам подтвердит любой финалист акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. В конце лета среди всех финалистов разыграем два главных приза – жаркие круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Чтобы принять участие в акции, заходите на сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации, загружаете туда свое фото и напишите небольшой рассказ, что на снимке происходит и чем он вам дорог. Звоним участникам каждое утро в 8:45 по московскому времени. Правила акции и другие подробности найдете там же на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Удачи!
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
2: Телефон в Москве.
1: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Глотова. Я звоню вам из поселка Люблинский садовод, Серпухов. Я хочу передать слова любви моему дорогому сыночку, которого зовут Матюша. Матюша, я тебя очень сильно люблю. Слава Богу за тебя. И передать привет моей тете Кристине Рык, маме Марии, папе Ване. Я вас всех люблю. Хорошего дня, солнечного настроения. Ставлю песню «Чай вдвоем». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «На ладони линия» в исполнении Стаса Пьехи. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: скажем привет празднику, выходным, любви, чему угодно приятному, друзья. Но вот печалям и рабочим будням подберем антоним «до свидания». Движемся к самой приятной части пятницы, к десерту под названием «Вечер» в компании ваших любимых песен. Благодарим Юлию Савичеву, готовимся встречать композиции Ирины Аллегровой, Максима Олейникова и А-студио. Я вам желаю шикарного настроения, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Желать другим чего-то занятие, конечно, хорошее, но и о себе забывать не нужно. Если желаете себе устроить хороший вечер, оставайтесь в компании «Радиодача». Уже через 30 минут у нас стартует звездное шоу «Назад в будущее». В гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой сегодня Жан Мелемеров. Экс-солист группы «Премьер-министр» представит новую песню «Пролог», расскажет о работе над ней, участие в шоу «Суперстары» поделится, как начать творческий путь с новой страницы. Не пропустите звездное шоу «Назад в будущее» на «Радиодача» совсем скоро.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень.

0: В репертуаре Сергея Трофимова эту песню точно можно назвать самой летней. Только послушайте эти строчки. Ветер в голове, а я влюбленный во всех девчонок нашего двора. Но это же сразу говорит о том, что у парня чувства бьют через край. А чего они бьют? Потому что за окном красивая природа. Все расцвело, все везде красиво и хочется жить и любить. Я поступлю как этот парень. Отправлюсь, друзья, жить и любить. Вас оставляю в компании звездного шоу «Назад в будущее». Уже через 10 минут в гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой Жан Мелемеров. Не пропустите очередной выпуск нашего звездного шоу. Я желаю вам отличного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я вам звоню из города Волгограда. Я хочу передать привет в город Раменское Московской области для семьи «Сокол», для семьи Володиных и семьи Песковых. Отдельный привет для Винтер Ольги Владимировны. И прошу поставить песню Наталине. А вам, радио «Дача», огромное большое спасибо.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Оман организовал коридор для эвакуации судов из Персидского залива. В Минтрансе опровергли запрет на праворульные автомобили. Более 140 тысяч калужан приняли участие в голосовании по благоустройству. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Оман организовал временный морской коридор в Ормузском проливе. Корабли, которые захотят им воспользоваться, должны будут следовать по спецмаршруту и координировать движение с властями. Ранее в международной организации высказали планы эвакуировать около 11 тысяч застрявших в заливе моряков. В Минтрансе страны опровергли слухи о запрете праворульных автомобилей. Такие планы не обсуждаются, подчеркнули ведомстве. Ранее в Минтрансе заявили о желании провести комплексный анализ управления машинами с правым рулем. Сбор подобной аналитики необходим для контроля над безопасностью дорожного движения и не предполагает введение ограничений, подчеркнули в министерстве. Почти 142 тысячи калужан приняли участие в опросе по благоустройству. Свои проекты на голосование представили все 26 муниципальных образований региона. Территории, которые получили наибольшую поддержку жителей, будут благоустроены в следующем году. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на Радио Дача.
3: Есть версия, что до появления календарей время года на Руси определяли по оливье. Если оливье подают с майонезом, на дворе зима, если с квасом, то лето. Это всесезонная программа «Назад в будущее» в эфире Радио Дачи, и мы ее ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: Всем большой привет, и сегодня в нашей звездной машине времени на Радио Даче российский певец, бывший участник группы «Премьер-министр ИПМ», актер, парень горячих цыганских кровей, обладатель одного из самых ярких голосов нашей эстрады, Жан Милимеров.

0: Привет.
1: Здравствуйте, все мои дорогие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И, конечно же, здрасте вам, мои дорогие радиоведущие.
2: Друзья.
1: Да, очень рад быть у вас в гостях.
2: Мы тоже очень рады, тем более ты сегодня в новом амплуа.
0: Впервые.
2: Сольный артист Жан Мельмеров.
1: Да, я покрасился в новом амплуа.
2: Нет, имеется в
0: виду, теперь я блондинка.
1: Да.
2: Натуральный.
1: Не, блондин.
0: Блондин.
2: Как всегда, яркий, с чувством юмора. Здорово тебя у нас приветствовать.
1: Спасибо.
2: А
1: спасибо.
2: Обычно как твои пятничные вечера проходят?
1: Ну, как пятница, суббота, в основном это такие рабочие. Когда большая часть отдыхает, у них выходные, ну, артисты, они, наверное, больше работают, так скажем, развлекают. Либо, если работы нет, стараюсь в кругу близких, родных быть. Либо, опять же, если работа зовет, я имею в виду музыкальное с точки зрения записи песен, творчества, обязательно сижу на студии. Честно, не представляю, когда человек может, ну, это, опять же, это мое личное мнение, когда человек может сидеть дома, допустим, на диване, валяться и, ну, больше, наверное, я не знаю, там...
0: 15 минут, судя по тебе.
1: Я думаю, что да, честно. То есть я вот просыпаюсь с утра, и у меня, я уже когда просыпаюсь, у меня в голове уже сразу планы, движения, что было вчера, так, надо, что завтра, что после, то есть какие-то строю. У меня, я не умею как-то расслабиться. Честно, не умею расслабляться, поэтому я, честно говоря, даже завидую людям, которые вот могут расслабиться, прямо посидеть у телевизора, там, забыться.
2: Так, ну, в общем, смешно, конечно, все интересно, вкусно, есть задание для тебя.
1: Да ладно.
2: Да.
0: Современная, стильная, модная, молодежная, как мы его называем, мы взяли один из твоих треков, сольных, дам подсказку сразу, и отдали его на переработку нейросети. Стиль, жанр были изменены до неузнаваемости, но мелодия сохранена. Слов нет вообще.
2: И твоя задача угадать, что это за песня из-под твоего пера, так сказать.
3: Это нейротрек.

0: Ну, смотрите, ну, честно вам скажу, невозможно не узнать эту мелодию, потому что автор песни...
1: Давай респектнем этому человеку.
0: Да, это мой дорогой друг, бро. Кстати, уважаемые...
1: Бро Бродский.
0: Это, да, это Юрий Бродский. Угу. Великолепный, на самом деле, человек, во-первых. Прекрасный музыкант и композитор. Такая история вот с ним связана. Очень много мне раньше присылали песен, и сейчас присылают, естественно. Ну да, авторы говорят, вот хотели бы, чтобы вы послушали, может быть, вам подойдет. Естественно, скажу честно, очень редко, когда что-то подходит, именно для меня. Он мне позвонил, говорит: Жаник, вот ты меня вспомнишь, Юра Бродский, вот мы с тобой познакомились, и я параллельно делаю творчество, прям пишу песни, хотел бы тебе показать, мне кажется, что у тебя это классно получится. Ну, я думаю про себя, ну, сейчас, наверное, опять пришлют, я послушаю и, наверное, в уголок отложу там как-то.
2: В стул.
0: Да, в стул.
1: Там, скажу, где другие демки лежат.
0: Да, скажу спасибо большое. Включаю. И в колонке начинает играть музыка. Думаю, ничего себе. Я сразу говорю: алло, Юрий Бродский, да, очень приятно познакомиться.
2: Вы меня узнали? Я там
1: выступала. Я вас сразу же узнал.
0: Вы знаете, да, я вот сидел в жюри, вы меня помните? В общем, и вот на такой какой-то истории мы сошлись, и я очень рад, повторюсь, что мы с ним сейчас вместе идем какой-то по музыкальной дороге, и надеюсь, что в скором будущем мы еще с ним напишем много хороших песен, которые оценят дорогие радиослушатели и вообще в принципе.
2: Прямо сейчас будем слушать оригинал в эфире «Радио Дача». «Сядь со мной

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Не знаю, как часто его приглашали выступать на российские атомные станции, но он был одним из тех, от кого страна узнала, что любовь — это атомное чувство. Жан Мелемеров в студии «Радио Дача» сегодня. Кратко расскажу тебе о том, как будет проходить наша встреча. У нас, в отличие от многих других программ, есть сценарий, мы готовились.
3: Ух ты!
2: И предполагает он, что...
4: Синопсис.
2: Синопсис, да, красивое слово. Мы зададим тебе 5 вопросов. 3 будут касаться твоего прошлого, настоящего и случайного времени. Поговорим об актуальном, и один вопрос будет разделен на несколько. Это блиц.
4: Мы пробежимся, да. Сейчас, давай-ка.
0: Отправляемся в прошлое.
4: Прошлое отправимся, в далекое. Жан, ты на сцене с самого детства родился в творческой семье. Родители у тебя пели в ансамбле, играли. Отец у тебя скрипач, первая скрипка, между прочим.
3: Да, светлая память папочки.
4: Светлая память.
3: Да,
4: да. С какими песнями ты выступал изначально? Ведь потом же репертуар изменился очень.
3: Да. На сцену я попал прям в животике у мамочки, когда был.
4: Она, на гастролях.
2: Она уже... С нуля, да.
3: Прям вот когда еще с нуля вообще. А так, своими ножками, я думаю, по-моему, года 3-4, да, мне было.
5: Ну, это был такой страшный момент для меня.
4: Что люди вокруг смотрят,
3: да? Я просто боялся сцены. Я обожал раньше, помните, сейчас меня вот более старшее поколение поймет. А раньше была такая игрушка вот на батарейке за рулем, красная машинка, и ты на магнитике она, и ты вот так вот рулил, и по кругу,
4: такая.
3: Да, и по кругу.
4: Да, моя любимая игра.
3: Вот, я просто с ума сходил по этой игрушке, и я выходил только в том случае, если мама, я просил тоже такую игрушку, и у меня просто на гастролях в каждом городе, а раньше были огромные туры, естественно, там по стадионам огромная цыганская вот, ансамбль «Геля Румен», 40 человек. Такой музыкальный цыганский табор прям ездил. И в каждом городе мне мама просто бегала в эти магазины, в «Детский мир», покупала эту игрушку ради того, чтобы я вышел в конце и станцевал.
4: Ну, понятно.
2: Это организаторы
4: машинки
2: твоих концертов до сих пор недоумевают, что за пункт в бытовом райдере. Игрушка за рулем в гримерке.
4: А потом ты вырос, игрушки не стали покупать, и все, и закрылось производство.
3: Как бы я бы сейчас бы, господи, я бы вернул, я бы сейчас сыграл бы в эту игрушку, вспомнил, где бы найти, я даже не знаю ее.
4: Ну, я знаю на одном сайте, который продает подержанные вещи.
3: Вот, да, назад в буду, туда, да, вот туда.
4: Жан Мелемеров сегодня в студии «Радио Дача» в нашей звездной машине времени. Скоро вернемся и продолжим.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача»?

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Если на одной чаше весов будет iPhone, а на другой ай-на-не-на-не, есть подозрение, что наш сегодняшний гость выберет второе. Цыган, в музыкальном ДНК которого отчетливо слышится Майкл Джексон и Стиви Уандер, Жан Мелемеров в гостях.
3: Здравствуйте, все дорогие, здравствуйте. Здравствуй, Радио Дача, привет.
4: И прямо сейчас предлагаем...
0: Звездный Блиц на Радио Дача.
2: Ух ты. Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение. Клавиши или гитара?
4: Или скрипка?
3: Хоть я и закончил скрипку в музыкальной школе, но все же гитара и фортепиано сейчас основное у меня. Сложно выбрать, то, что у меня 50 на 50, и гитара, и фортепиано.
2: А сочинить что-то на скрипке возможно? Вот как сесть, набросать на клавишах, понятно, а на скрипке что-то наиграть?
3: Не, ну скрипка это отдельно вообще. Скрипка, на самом деле, она должна, она поет, она плачет. Скрипка, ты, в принципе, это тот же вокал. Но я благодарен скрипке, потому что она дала мне очень-очень много. Хоть я и не стал, конечно, скрипачом, так скажем, по-честному, но она дала очень много и слух, и... понимание в музыке.
4: Поэтому класс. Как-то так, да. А как думаешь, что важнее сейчас, иметь продюсера или уметь правильно вести соцсети?
3: Опять же, у кого как складывается, и тот вариант имеет место быть, и тот. Потому что, ну, если ты молодой, начинающий артист, у тебя хороший продюсер, то, я думаю, шансы также есть прекрасные. И также, если у тебя есть свое творчество и хорошие соцсети, ты можешь себя раскрутить.
2: Расскажи, каково это быть шестым, внимание, шестым ребенком в семье? Классно или есть нюансы какие-то?
3: Да не, ну почему? Это прекрасно.
4: Младшеньким, да?
3: Ну, конечно, конечно. Это классно, все за тебя там горой. Все за тебя горой там.
4: А продолжу фразу. Группа «Премьер-министр» не распалась бы, если...
3: Нашли общий подход... между продюсером и группой, ну и солистами. Наверное, я думаю, так. Понятно, тогда мы молодые были все, да, сейчас, когда взрослеешь, немного, как говорится, мудреешь. Вот сейчас, допустим, я понимаю, что со мной не договориться невозможно.
4: А ты с ребятами поддерживаешь отношения?
3: Да, конечно, конечно, поддерживаем. Поздравляем друг друга. И лишний раз там, когда какие-то у нас есть выходы песен, что всегда друг друга поддерживаем, конечно. Ну, мы вместе прошли столько времени.
4: Братья, считай.
3: Братули.
2: То есть шестеро в семье, четверо в команде, итого девять.
3: Нормальная, да, такая семейка.
2: Вопрос, наверное, не совсем блицевый, но тем не менее. Чем бы занимался, если бы не музыка?
3: Я даже просто не представляю это, опять же, потому что я вырос в музыкальной семье. У меня и, как мы говорили, и папа светлой памяти, брат мой светлой памяти, ему старший. И не только они, и дедушки, и бабушки со всех сторон были на большой сцене. Поэтому у меня вариантов просто...
4: Если не музыка, то танцы, да?
3: Ну да, то есть музыка, танцы. Не, ну наверняка что-то бы, наверное, естественно, что-то бы делал, но что сейчас не могу сказать. Да таксовал бы, может.
2: Вас ожидает Жан.
4: Мы никуда не уходим. Звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача продолжается. Сегодня у нас в гостях Жан Мелемеров.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель куриный, полуфабрикат, 100 граммов, 44,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
8: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: по фану.
1: Отправляемся в случайную эпоху.
0: Насколько сложно после 20 лет музыкальной карьеры, которая включала всевозможные этапы, в том числе и суперпопулярный премьер-министр в свое время, один из первых российских бойс-бендов, чего уж там, начинать все с нуля.
2: Даже, допустим, вот шоу «Голос», в котором ты же тоже не так просто, там, тем более твои коллеги в жюри, Александр Панайотов перед тобой буквально,
3: да,
2: тоже этот путь прошел.
3: Да. Ну, сейчас вот просто ты сказал 20 лет, я сейчас вспоминаю, по-моему, 17 я в группе, по-моему, около 30 лет.
2: Больше
3: 30.
2: Вот, даже.
0: Да. Обвесил, получается, да, чуть-чуть?
3: Да,
0: на 10 лет.
3: 30 лет.
0: Треть карьеры.
3: Вау, как... Не, правда.
0: Сори.
3: 30 лет, ничего себе. Честно?
0: Да.
3: Вообще легко. Объясню, почему. Потому что для меня статус, конечно, это всегда приятно и важно. Для меня всегда побеждает, наверное, больше в этом случае сцена. Музыка. Вообще понятие. Если ты здесь находишься, ну, как бы здесь святая святых – это музыка. Были сложности, понятно, вот этот период какой-то, да, вот у нас после премьер-министр, потом ОПМ. Вот, и пришел момент просто, когда мы с ребятками сели, и я открыто, по-честному сказал: ребят, вас люблю, уважаю, все, но просто честно, как бы, ну, надо идти, потому что очень много творчества, много всего переполняет, я хочу идти просто дальше. И ребята меня поняли, дай бог им здоровья, как бы пожали руки, все, остались друзьями. И я сел просто и подумал: окей, я уже мальчик не молодой, мне 40 лет тогда было, в 20-м году. Прийти к продюсеру какому-то, да, сказать: вот возьмите меня, я думаю, вряд ли, потому что взрослый уже, я сам по себе дяденька, и, как говорится, бывалый, опять же, да, продюсерам, естественно, выгодно, когда молодые ребята, что-то новое, естественно. Я понял, что это не мой вариант. Сейчас что вот популярно, что в тренде, так скажем, проекты. Я сам себе просто мысли, мысли в себе гоняю и говорю себе: Жаник, проект, окей, а что, почему бы тебе не попробовать просто пойти в один из проектов? Получится, слава богу, не получится, зато я не буду себя там карать, говорить, что вот я вот не сделал это. Понимаю, что очередной сезон проекта «Голос», узнаю, где, когда, что. Прихожу, по-моему, сейчас в Останкино на прослушивание. Я сижу вот так со всеми, там человек, не знаю, 300, может, 400.
2: Тоже на кастинг.
3: Прослушивание, да, новый сезон кастинг. Я сижу, и так некоторые так на меня раз так.
2: Он не он.
0: Что-то знакомый.
3: Да, Жан, это вы? Жан, да? Я говорю: да, да.
4: Вы тут? А что вы тут делаете? Я говорю: ну, я пришел с вами вот на прослушивание. Да ладно. Я говорю: да. Ничего себе.
3: Ну и все, мы что-то там стали болтать, что-то со всеми как-то познакомимся. Мне так нравится. Ну, молодняк, думаю, класс.
0: В процессе нечаянно сколотили мальчуковую группу.
3: Не, вот это ощущение, вот все равно, как бы, да, когда молодое поколение, они все как раз вот это хотели, у них, конечно. И я от этого тоже заряжаюсь, это же классно. Ну и все, я там спел, значит, и прошел в слепые прослушивания. После этого администрация, да, там, руководство пригласили меня в другой проект. Дальше я пошел 3 аккорда.
0: Так ты из Останкино вышел только через 4 года, да?
3: Я с 20 по 26 год.
2: Из Останкино ни-ни.
3: Ни-ни.
1: Назад в будущее.

0: радиодача.
1: С его подачи продавцы ювелирных магазинов вот уже два десятка лет решают задачу, как поделить 3 карата на 2 бриллианта. Жан Мелемера в студии радиодачи сегодня. И время...
2: Ты же сказал, что надо к Марату все вопросы, к нашему Чанышеву.
1: Его строчка.
2: Его песня, его...
3: Он написал, да.
2: Всегда почему-то ему задавали этот вопрос. 2 бриллианта, 3 карата. Когда мне задают вопрос, а почему 2 бриллианта, 3 карата? Ведь 3 карата это прям телепопуськи такие. Я говорю, ребят, главное, чистота прима. Чистота прима.
3: Мы будем говорить про твою новую песню, которую ты исполнил на проекте «Суперстар».
2: Да,
3: песня
2: да.
3: «Пролог», она уже вышла, ее уже слушают, она уже на всех площадках да. цифровых.
2: Да.
3: А чем она тебя зацепила, что ты решил ее забрать в свой репертуар?
2: Значит, какая история? Перед «Суперстар» мы всегда выбираем репертуар.
3: Угу.
2: Вадим Анатольевич Токменев приезжает, говорит, ко мне в офис, мы будем выбирать песню. Я приехал, он говорит, у меня есть такая песня, говорит, красивая, мне кажется, что ты ее очень классно исполнишь. Я приезжаю, он включает эту песню, я так слушаю, думаю, вау, как же это правда красиво. И мелодия, и слова такие приятные. Я говорю, а кто это композитор, кто это написал? Он говорит, не поверишь, говорит, из молодого поколения. Я говорю, да ладно. А кто это? Он говорит, это Сережа Павловский написал песню.
3: Сергей Павловский.
2: Mm-hmm. Он же, если я не ошибаюсь, победитель, не помню какого сезона, «Ну-ка, все вместе» проекта. Я говорю, ух ты, класс вообще. Я говорю, я очень с удовольствием спою эту песню. И вот так сложилось, что я ее исполнил. Фидбэк такой, на самом деле, был очень приятный. Действительно, очень многие писали, что ой, какая красивая песня, и как она мне подходит по исполнению. После этого так получилось, после эфира этой песни, мне пишет как раз Сережа Павловский.
3: Сам,
2: да, поблагодарил меня. Говорит, ой, Жан, здравствуйте, спасибо огромное. Я, говорит, смотрел программу, видел ваше исполнение, это очень красиво. Спасибо вам огромное. И я ему написал, конечно, и тебе, говорю, огромное спасибо за твое творчество, это действительно очень
3: он
2: красиво.
3: Он реально талантливый.
2: Он действительно талантливый, это очень круто. Прям мне это очень понравилось. И потом мы как-то вот переписывались, я подумал, какая красивая песня, так бы хотелось мне за собой ее как-то вот...
3: Как закрепить.
2: Закрепить, да, оставить, закрепить. И я ему написал просто, как есть, я говорю, Сереж, скажи, пожалуйста, ты не был бы против, если бы я эту песню вот в своем исполнении хотел бы выпустить на цифровых площадках, потому что, ну, хороший такой, значит, фидбэк такой хороший, люди писали, что вот хотели бы услышать эту песню также на цифровых площадках. И он мне пишет, с огромным удовольствием я это сделаю, мне будет очень приятно.
3: И мы ее прямо сейчас с удовольствием послушаем на радио. Радиодача.
2: Спасибо.
4: Ты, признаваясь публично,

0: Радио «Дача».
1: Он представлял Россию на Евровидении еще до того, как это стало зазорным. Жан Мелимеров в гостях в студии «Радио «Дача». И мы прямо сейчас
2: отправляемся в будущее.
3: Мы знаем, что на осень ты запланировал тур. Уже с октября месяца начинаются гастроли по городам России. Это будет твой первый сольный тур? Или уже недалеко не первый?
4: Да, это мой первый тур.
3: Ох ты,
4: волнуешься? Честно, я не то что волнуюсь, я прям жду этого, потому что помню, когда мы в свое время, вот группа «Премьер-министр», мы же постоянно, у нас было по 25, по 30 концертов в месяц. Мы даже бывало, что у нас месяц вообще ни одного дня не было. Серьезно, мы работали просто без остановки. Я помню, мы прилетели как раз, если не ошибаюсь, по-моему, в Таллине это было, вот когда мы выступали еще тогда, в 2002 год, мы прилетели в аэропорт. Мамульки наши, как сейчас помню, приехали в аэропорт, потому что мы домой не могли заехать. Нас ждал уже автобус, и мы приехали, мамульчи там, тетя Нателла, значит, Маратчи привезла этот треугольники татарский шбишмяк, или как они там...
1: Эчпочмак,
4: короче,
1: меня прокляли в Казани только что.
4: Ну вы поняли, дорогие, простите нас, дорогие уважаемые.
1: Это очень вкусно.
4: Если мы неправильно как-то принесли. Ну это так вкусно, оно тело всегда. Просто. А у вас нет пирожка сейчас, кстати?
1: Мы сейчас сделаем.
4: Хочется поесть. И они приезжали прямо там одежду нам. И я просто к чему это? К тому, что мы сразу поехали в тур. Прямо с аэропорта и прямо
3: поехали. Кошмар какой.
4: Да, у нас 3 месяца без остановки туры. И честно, это такой класс. А знаете почему? Потому что одно дело, когда, не знаю, ты там выходишь работать где-то, ну, как это называется, корпоративы, да, там, заказники, так скажем. А здесь все-таки вот эта вот история народная, вот это самое, что ни на есть настоящее, это когда люди приходят на тебя, конкретно на тебя, чтобы тебя послушать, чтобы с тобой попеть.
3: Разделить этот вечер музыкальный.
4: Разделить этот, поддержать тебя, да, вот твое творчество, то есть как-то... Это, я не знаю, у меня даже слов нету. Вот это и есть волшебство и чистота между артистом и его поклонниками, да, его людьми, которые любят его творчество. И поэтому я это все говорю к тому, что я вот это жду прям очень сильно.
3: Только свои сольные будешь песни петь или старенькое вспомнишь?
4: Нет.
1: Бэкграунд?
4: Не, ну я думаю, конечно же, что-то из старенького. Я думаю, ну а как? Но все равно, как ни крути, конечно, ассоциации все равно, они остаются. Естественно, ты выходишь, поешь, и тебя, как бы, да, вот этот фидбэк, возвращение, тебя ассоциируют с такой-то песней, с такой. Конечно, я думаю, что что-то я спою из того времени, и из этого, и из будущего.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио «Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Человек, беседа с которым максимально напоминает очень душевную посиделку на даче под запах ветра, костерка
3: и шашлычка.
2: И прекрасную музыку, звучащую где-то на фоне. Жан Мелимеров у нас в гостях.
4: Привет!
2: И, к сожалению, близимся мы к финалу. В этом выходе мы должны предложить тебе последнее испытание нашей программы.
4: Жаль,
2: оно называется...
4: Жаль.
0: «Звонок в будущее».
3: Волшебный телефон у нас есть. Мы даем тебе этот аппарат, а ты набираешь цифры и звонишь самому себе в какой-то определенный отрезок, только в будущее. Что-то можешь себе сказать, что-то можешь спросить, посоветовать. Самое главное, нужно понять, через сколько лет ты позвонишь, чтобы нам знать.
4: То есть я сам себе,
3: да?
4: 2-2-3-3-2-2-2-2-3.
3: Алло. Не да, попали.
4: Алло. Ну, а что бы я сказал себе? Наверное, сказал бы... Правильно сделал в 20-м году то, что решился перезапустить себя, потому что, ну, на самом деле, сложновато был момент. Был момент даже, что я хотел уже бросить петь. Ну, как-то думаю, ну, не получается, не идет как-то дела. И вот таким образом я как-то переключился и сам себе сказал это. И вот хочу сказать, наверное, молодец, что попытался, пришел к тому, что есть. А есть у меня уже сейчас, слава богу, я уже рад тому, что у меня сейчас есть. У меня есть просто сцена, есть тот момент, что я могу дарить себя людям, есть любовь моих поклонников, это дорогого стоит. Мне этого достаточно, честно.
3: Жан, спасибо, что без игрушек, без всяких провел с нами этот чудесный
4: час. Спасибо, ребят, вы задали такие классные вопросы, как-то и в детство вспомнили, и в будущее даже я сам себе позвонил. Ничего себе, где я еще так
3: могу сделать? А потом перезвоним, узнаем, совпало все, нет.
2: Есть повод вернуться.
4: Да, спасибо, дорогие радиослушатели, что были рядом. Всего вам самого светлого, прекрасного, позитива, радости. Будьте всегда на улыбке. Всех вам благ.
3: А мы ждем новые песни, ждем клип на композицию «Сядь со мной рядом».
4: Спасибо большое, спасибо.
3: Творческих вам. Тебе успехов.
4: Спасибо, благ. Дорогие. Всех благ вам. Пока.
3: Пока.
4: Пока. Пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная». Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
0: Реклама.
5: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран.
12: Ищите Амолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение. Город Москва. Улица Баконинская, 69, строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсильный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я звоню из Дмитровского района, поселок Мечта. Передаю привет Залевской Наташе и Пономаревой Татьяне. Желаю им крепкого здоровья и хорошего отдыха. И очень хочу послушать песню Полины Гагариной. Спасибо огромное, радио «Дача». Я

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
3: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в настоящий момент сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер страны Александр Новак. Он рассказал, сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время. Вице-премьер также добавил, что ажиотаж на отечественном рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Напомню, ранее в правительстве заявили, что держат ситуацию с ценовой динамикой на постоянном контроле. В то же время российские нефтяные компании реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка. Рособорнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах. Такое заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. По его словам, в программу войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов и проведения учебных сборов для старшеклассников. Уточняется, данное изменение направлено на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию. Как пишет РИА Новости, решение принято до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов. Напомню, ранее ведомство ограничило ввоз многих армянских продуктов, в том числе овощей и фруктов, а также минеральной воды. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 64 копейки. Стоимость евро 85 рублей 77 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и хорошего настроения.
2: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: Многие считают, что людям с привлекательной внешностью гораздо проще построить счастливую жизнь, а вот мы продолжаем верить и соглашаться с группой «Фабрика». Счастье найдет каждого из нас. Кого-то успеет сегодня, других в субботу, поэтому ждем. Мы проводим сегодняшний вечер в компании лучших хитов. Уже в следующем часе подведем с вами музыкальные итоги недели в программе «Горячая десятка». Узнаем мы лидера нашего чарта, а также послушаем новую песню Натальи Подольской и Регины Тодоренко. В эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт йогуртовый с киви, весовой, 72,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: И девочки, и мальчики, а также их родители. Все стараются активно проводить свой летний отдых, выезжать за город, встречаться с друзьями, посещать новые места на карте, а потом за это еще и получать шикарные подарки. Все, что для этого необходимо, это принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Сергея Ростова, Анжелики Варум и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: после песни Сергея Ростова не прогуляться по Шанхаю. А тут мы видим небоскребы и башни. В городе расположены одни из самых высоких зданий и телебашен в мире. Например, Восточная Жемчужина. 468 метров. Но, кстати, не выше Останкинской. Наша 540 метров. А еще Шанхайская башня – самое высокое здание в Китае. Также здесь есть свой Диснейленд, еще крупный океанариум и цирковой комплекс. Кстати, в одном из таких работают те самые акробаты, за которыми мы иногда наблюдаем в соцсетях. Думаю, понимаете, о чем речь. В общем, есть что посмотреть. Ну а слушать уже в следующем часе мы будем самые лучшие хиты в программе «Горячая десятка». Держимся волны радиодача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмолан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения – Можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
19: Это любовь.
18: Стас Михайлов.
19: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню в деревню Поминово, город Тверь. Хочу передать привет своему брату и своему любимому мужу. Поставьте, пожалуйста, песню Андрея Державина.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Российская альпинистка попала в Книгу рекордов Гиннесса. В Калуге готовится отпраздновать День молодежи. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Состояние предпринимателя с начала июня сократилось на 118 миллиардов из-за падения стоимости акций SpaceX. В статусе триллионера Маск пробыл около дюжины дней. Теперь его состояние оценивается в 957 миллиардов. Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все 14 восьмитысячников планеты. В 31 год Алина Пекова сумела взобраться на последнюю вершину – Шишанбангму в Гималаях. Как призналась россиянка, альпинизмом она занимается не для получения дозы адреналина, а из любви к природе и уединению. В Калуге готовится отпраздновать День молодежи. Гуляния развернутся сразу на двух городских площадках. В полдень 27 июня в губернском парке стартует концертно-развлекательная программа. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, будут организованы спортивные и интерактивные зоны. Еще одной локацией Дня молодежи в Калуге станет сквер Ленина. Официальный курс доллара составляет 74 рубля 77 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Сегодня в Калуге плюс 20, дожди, в ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. На Радио Дача.
2: И вот уже финальная пятница июня с нами. Сегодня еще и красивая дата. 26.06.2026 год. Первый летний месяц стремится к своему завершению, в целом, как и рабочая неделя. Но в этой истории положительных реакций будет точно больше, и причины понятны. Приветствую каждого, кто настроился на Радио Дача. С этой минуты в нашем эфире программа «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет!
0: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
0: На Радио Дача.
2: Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера, причем свою новую песню нам представят сразу две очаровательных певицы. Красавицы и любимые артисты наших слушателей Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместная работа называется «Подруга». Ее услышим чуть позже, а сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня группы «Астудио», она не виновата, а значит, есть свободное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Песня о Насте и Диме Билана «Эпилог» впервые в нашем чарте, к ней мы еще вернемся, а сейчас десятое место хит Парада «Горячая десятка» на Радио Дача.
0: Номер 10. Кто?

0: Номер 9.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

0: Девятая строчка нашего хит-парада, песня «Чепик» 5 минут назад. Если вернуться назад, например, в весну, то мы помним, что очаровательная исполнительница была в гостях на радиодаче. Она подробно рассказала о создании этой песни, которая тогда лишь набирала свою популярность. А вот сегодня это уже большой и любимый хит наших слушателей, ну и который по праву занимает место в нашем хит-параде. Если вдруг решите вспомнить и переслушать выпуск звездного шоу «Назад в будущее» с Чепик, на нашем сайте есть раздел «Подкасты». Ну а мы следуем дальше, впереди у нас Вера. Верхние строчки нашего чарта.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2012 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Ирины Круг и Виктора Королева «Букет из белых роз» в эфире «Радио Дача».

0: номер 8.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Ну что ж, первая тройка участников хит-парада позади, и предлагаю напомнить, что открывала наш чарт песня Полины Гагариной «Твоими руками». Отличные старты, мы искренне надеемся, что в следующий раз данный хит окажется выше. Мы же продолжаем набирать обороты. На 9-й строчке песни «Чепик» 5 минут назад. Данная работа уже 9 недель в нашем хит-параде. И сегодня опускается сразу на 4 ступени. А вот на 8-й строчке сегодня обосновалась песня о Насте и Димы Билана «Эпилог». Впервые в нашем чарте и такой отличный старт. Мы с вами следуем выше, ведь там самое интересное.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: И перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 26 июня, а вот вчера отмечался День моряка, или по-другому День мореплавателя. История оставила немало славных страниц подвигов моряков, о них пишутся многочисленные романы, повести, создаются кино и мультфильмы. Ну и также музыкальные произведения, которые мы также можем отнести к данной теме. Эту песню узнает каждый. «Море» Юрия Антонова.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Лопатка без кости, 1 килограмм, 259,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Шестая строчка нашего хит-парада. Песня Григория Лепса и Акмаля. Шутка. Вот уже 9 недель в десятке лучших песен радио «Дача». Музыкальная работа была представлена в финале зимы. Также был выпущен клип. Видео выполнено в черно-белой стилистике и делает акцент на настроении, драматургии и треком. Акмаль отметил, что команда подошла к созданию клипа с особым вниманием к смыслу. Делали его с душой. Хочется, чтобы зрители это почувствовали так же, как мы в процессе. Спасибо огромное всей команде за эту картину. Ну, после таких слов артистов сразу хочется указать на наш сайт radiodacha.ru. Здесь вы можете посмотреть клип на песню «Шутка». А вот в эфире у нас программа «Горячая десятка», и мы следуем дальше.
1: Номер 5.

0: Продолжаем слушать радио «Дача». Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Григория Лепса «Акмаля шутка». 9 недель в нашем чарте. И сегодня опускается сразу на 3 строчки. Посмотрим на 5-ю позицию. Здесь Никита, Мария Зайцева и Фурс. «Все слова любви». Песня нам знакома, мягко говоря. Практически всю весну данная работа была на первом месте. Кто знает, возможно, не с горами. Вновь золото горячей десятки. А пока что нас интересует 4-е место, и здесь песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо». Это промежуточные итоги нашего чарта, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город на юго-западе России, солнечная столица Кубани. Город, который основали казаки по велению императрицы Екатерины Великой. Доводилось быть в этих прекрасных местах, и знаю не понаслышке, что там также слушает радиодача на частоте 88,3 FM. Сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На 3-й ступени песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем».

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает настоящий боец своего счастья, певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой недавно произошел неприятный случай. Она упала в душе и травмировала колено. Певица провела в клинике более 10 дней и теперь наконец-то вернулась домой. Ольга также призналась, что после возвращения из больницы домой столкнулась с суровой реальностью. В клинике помогали медперсонал и близкие, которые навещали каждый день, а теперь она осталась одна в квартире и не может справиться с элементарными вещами. Ну, мы желаем ей, конечно, крепкого здоровья, поскорее восстанавливаться. Ну и послушаем прямо сейчас песню Ольги Бузовой «Раненые раны» в эфире «Радио Дача».
3: Номер 3.

0: Работа Николая Баскова, песня «Туманы». 14 недель в нашем чарте и такой блестящий результат. А по-другому у Николая не бывает. Стоит напомнить, этот год для артиста особенный, юбилейный. В октябре исполнится большая круглая дата. И в отличие от других своих коллег, в планах нет организации какого-то сложного постановочного шоу, где акробатические номера и прочее. Как заявляет артист, за этим многие прячутся. А он собирается петь красиво, по-настоящему, так, как он умеет. И мы в этом не сомневаемся. И серебро нашего чарта тому подтверждение. Сегодня на Радио Дача для вас только лучшие хиты. Ну и, разумеется, новинка.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На Радио Дача.
0: Как и обещали, долгожданная премьера на Радио Дача. Свою новую песню представят сразу две очаровательные певицы, красавицы и любимые артисты наших слушателей Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместная работа называется «Подруга», и она уже в эфире Радио Дача.
1: Премьера на Радио Дача.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: И тогда заперет нас МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Горячая десятка.
15: Горячая десятка.
14: На радио «Дача».
16: В хорошей компании время летит незаметно. С нами уже практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако, перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
17: «Горячая десятка».
18: «Горячая десятка».
17: На радио «Дача».
16: Итак, третье место забирает Ольга Бузова. Ее песня «Раненые раны» поднимается на одну ступень. А вот дальше у нас взаимный обмен или настоящий мужской поступок. На прошлой неделе Николай Басков забрал золото нашего чарта с песней «Туманы», а вот сегодня он уступает первое место и отдает его прекрасной и талантливой Ани Лорак. Хит «Одинокая» сегодня поднимается со второго места на первое. Поздравляем нашего победителя и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов, оставайтесь в компании «Радио Дача».
17: Номер один.

0: Десятка. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Баринов Андрей. Я звоню с Вологодской области, из Бабаевского района. Я хотел бы поставить песню для Натальи Игоревны «Чебурашку».

Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье, диско песни, диско дача. Сегодня только на радио Дача.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

Яркий хит группы «Дискотека Авария» открывает наш трехчасовой танцевальный марафон «Диско-дача». Если вы искали повод бросить все и начать отдыхать, танцевать, считайте, это был он. Впереди немало ярких именно танцевальных хитов, поэтому откладываем все важные дела, ведь следующие пару часов мы будем заниматься исключительно активным отдыхом под любимую музыку. На очереди у нас хиты Светы, Галибри Мавик, группы Шаубау и других звезд диско-дача. Держимся нашей волны.

0: компании ярких хитов программы «Диск и дача» мы проводим этот вечер. С нами пятница, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Дискомафия», Алены Апиной и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На соседней улице, в каждом уголке нашей страны встречают выходные в компании ярких танцевальных хитов программы «Диско-дача». Желаем вам самого прекрасного, отличного отдыха. Также шикарной погоды, сейчас в разгар летнего сезона, это точно не помешает. Хотя, да, всегда можно собраться дома или на даче в любую непогоду. Главное – компания, да. Ну и, конечно, наличие свободного времени. Хотя бы один день, и чтобы он стал настолько ярким, чтобы потом всю рабочую неделю думать о нем. Но мы лучше вернемся в пятницу и через короткую паузу послушаем хиты Юлианы Карауловой, Артура Пирожкова, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Илудрска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Мити Фоним». Спасибо, радио «Дача».
3: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

группы «Божья коровка» на радио «Дача», и мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в ближайшее время, например, завтра, а может и сегодня, вы все же успели встретиться с теми, кто вам дорог. А то завершатся выходные, и потом всех нас накроет с головой рабочая неделя. Радует, что с нами еще только пятница, в запасе масса свободного времени, а также море отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты мистера Кредо, группы «Фабрика», диджея «Слон и Ангела» и других любимых артистов радио «Дача». Всем желаем удачного и нескучного вечера.

сближает не только танец, но и любимые хиты на радио «Удача». Это всем известно. А еще какой-то важный и приятный повод. Его мы также знаем. Это наступающие выходные. А еще сегодня и завтра во многих школах выпускные. В этом году, например, выпускной школы Москвы поставит рекорд на ВДНХ в ночь с 26 на 27 июня. Соберутся 50 тысяч школьников и учителей. Ребят ждет насыщенная программа, экскурсии, игры спортивные, творческие танцевальные мероприятия и, конечно, большой концерт. Свыше 60 артистов. Их по традиции выбирали сами выпускники. Ваш музыкальный выбор также учитывается. Уже скоро для вас хиты Артема Качера, Анны Немченко и других звезд диско-дачи.

0: «Половина сердца», хит Леонида Агутина в финале часа на радиодаче. И в нашем случае мы имеем еще первую половину выходных, как и вторую. А еще вечер пятницы. Желаем всем яркого отдыха, который уже скоро дополнят хиты группы «Ласковый май», Натальи Гордиенко, группы «Хай-Фай». Ну и также уже скоро рубрика «Удачный момент». Можно передать привет всем своим друзьям, близким, тем, с кем проводите вечер пятницы. Звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну и также заказывайте свои любимые песни в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я звоню из города Черкасан, меня зовут Александр Орлов. Я хочу передать привет своей сестре. Мою сестру зовут Ирина. Желаю счастья, здоровья, любви и чтобы она поскорее поженилась. Ставлю для своей любимой сестры песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Спасибо, радио «Дача».

И мы с вами танцуем. Программа «Диско Дача» успешно продолжается. И здесь хочется сказать: танцуй, пока пятница. А то мы знаем о том, как быстро пролетает время. Поэтому не откладываем на потом все то, что так хотелось сделать в выходные. Ну или сейчас в финале дня. Особенно касаемо отдыха. А мы уже скоро его дополним хитами группы «Нэнси», «Молли», «Антипа» и не только. Много ярких хитов нас ожидает в ближайшие минуты, поэтому держимся нашей волны.

0: В продолжении часа на радиодаче, если нам пришлось писать картину сегодняшнего дня, наверное, она имела в первую очередь яркие и насыщенные цвета, ну а также лица людей, причем счастливых и довольных. И причиной всему, конечно, завершение рабочей недели. С нами долгожданный вечер пятницы. И также для хорошего настроения такие яркие хиты программы «Диско-дача». Уже скоро ваш отдых дополнят песни группы «Комбинация», «Славы», «Шуры» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Комбинация в продолжении часа на Радио Дача. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо группы «Комбинация», еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Кати Лель, группы «Нана» и не только.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30. По выходным в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Маска праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из города Архангельска. Передаю огромный привет дочери Ане Шибун. Желаю крепкого здоровья, счастья, хороших выходных, прекрасной погоды. Прошу поставить песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Спасибо, радио «Дача».

И как после таких слов не вспомнить о том, что мы также есть в социальных сетях. Например, наше сообщество «Радиодача ВКонтакте». Здесь мы делимся последними новостями, а также вы можете передавать приветы своим близким. Ваши комментарии читаем в программе «Удачный час». Также у нас есть свой профиль на Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, ну и добро пожаловать на сайт radiodacha.ru. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты Наташи Королевой, Вован и Анны Семенович, Максим и других любимых артистов «Радиодача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

компании прекрасных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний поздний вечер. Уже завтра суббота, многие отправятся на свои загородные участки, если еще не успели. Кто-то подальше, ну, главное, чтобы провести свой отдых вдали от привычных дел. Вам стоит напомнить о том, что наш эфир вы можете слушать в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы, диско дачи и песня года. В общем, выбор за вами. А вот с нами уже скоро хиты группы «Кармен», Льва Лещенко, Андрея Губина и многие другие.

0: спокойно. Завершение рабочей недели у нас также ни минуты свободного времени. Да, успеваем доделывать все намеченные дела и планы, чтобы субботу встретить легко и без лишнего груза проблем. Пожелаем именно такого начала выходных, сюда же еще хорошей теплой погоды, как-то хотелось бы провести выходные на свежем воздухе, не укрываясь от дождя, а также в компании прекрасной музыки. И с этим точно по адресу. Через короткую паузу для вас хиты Николая Баскова и Тайси Повали, Сергея Ростова, группы «Кармен» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет из Краснодарского края своим родственникам Киргизии. Желаю всем хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача». И хочу показать песню «Нюша, все лучше».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Стас Михайлович.

0: Дива. Там, где есть радиодача.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

розы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть востока

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.